0: моряк, ты, пожалуйста, опять мне приснись.
1: И зато често саням твое усне, а то на мене има лековиту моч. И кад ми фалиш ових дана, не знам где је права страна, и не знам да ли је дан и да ли је ноћ.
0: Мне приснились твои губы опять, и я снова о тебя заболел. Меня мучают печали, по тебе я так скучаю, как лекарство эту песню

ты украла мое сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

se vratiš u moj svet. Дарья, ты разбила мое сердце. Дарья, не могу тебя забыть. Дарья, Дарья, ты, пожалуйста, опять мне приснись.